0: как воспринимается.
1: Можно дело?
2: Тяжело.
3: Unser Bataillon kennt nur...